0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Ты покличь меня, позови. Там забудемся у хмельных травах. Починается все с любви. Навод самая простая ява. И тады душой не криви. На дороге життя широкой. Починается все с любви.

Фестиваль Барнфильд у студии Водах придумал летку 2024 года Илья Фьоник с сябрами. И, как отзначают наведники, его масштаб с каждым годом растет, и то шмат кроть. А организаторы запевнивают, что с окончанием третьего фестивалю распочинается подрихтовка до его четвертой эдиции.

0: радіонарапія. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: Гадзіннікі нашай студіі показують 9 хвілін на 10-ю гадзіну в Беларусі, на 9-ю у Польщі. Ужо на пачатку верасня так званая районка плануе прыняць першых пацыентаў. Такія інфармацыі аб новым праекце аб'яднанага пераходнага кабінету, які рэалізуе прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Гэта медычная дапамога онлайн для жыхароў у беларускіх раённых гарадах ды ўразлівых груп для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медицини. Тлумачить намісник представниці АПК по соціальній політиці у питаннях охови здоров'я Станіслав Соловей. На розмову з яким запрошаємо і колега Улад Гриневський.
2: Гость рації. Мы хочам нашым слухачам прадставіць вось гэты праект «Районка». Якая канцэпцыя? Важнейшае такое пытанне гучыць.
3: То есть, по большому счёту, телемедицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси. То есть, у нас жёсткий фокус на беларусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов. То есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть, жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+. То есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом, их отправляют в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях, им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
2: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, этот проект скерваны на белорусу, який именно находится у Беларуси. Да. С другого боку, так само на лекару, який находится у замежжа, а вось як бы ты ахарактарызаваў, ну, ці яны таксама знаходзяцца многія лекары у разлівым такім стане, як это працуе?
3: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспора. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
2: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становище так само лекари находятся, якія выехали
3: которые в Беларуси?
2: Якія выехалі з Беларусі, бо ну вельмі часта мы гаворам, што цяжка знайсці працу, ну а праца лекара, гэта такая, ну яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкі дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
3: Она требует годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые только выехали, особенно кто выехал с срочно, то есть не готовился постепенно, потому что языки сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или, как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа, просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
2: Ведаешь, вось я трошки рыхтаваўся до нашей с тобой размовы, прочитал кольки информацию, и у меня склалось уражение, что это аккурат будет проект, скированный для белорусов, которые живут за мяжой. Ну, бо часами, ведаешь, так само у человека, который выехал за мяжу, так и шукая себе у новом житті, вельми часто, ну, потребная такая речь,
3: как поговорить. Возникает вопрос медицинской помощи, да?
2: Так,
3: языковые барьеры.
2: Часами хочется поговорить с лекаром на своей мове, покольки это так само пытание дотычит здоровья. И умовно кажучи, как не думать, что может ты там, например, по-польску, типа немецку, нечто неправильно скажешь, то вельми хочется поговорить со своим лекаром. Але вот это именно акцент вы робите на пациента, який будет внутри Беларуси.
3: Тут стоит разделять, то есть, к сожалению, если мы говорим про медицинскую помощь, то проблемы есть у всех. И у тех, кто только что выехал в Европу и живет, проблемы есть у тех, кто живет там уже 20 лет в Польше, и у поляков, которые живут всю свою жизнь в Польше, тоже есть проблемы со здравоохранением, с медициной и прочее. Это, к сожалению, реальность. Если мы говорим, что можем мы сделать человеку, которому нужна консультация врача в Европе, потому что он все не знает язык или прочее, у нас чуть более развязаны руки в том плане, чтобы ему помочь. То есть, есть полноценные телемедицинские сервисы, в которых человек может официально прийти, получить официальное заключение, рецепты, целые отдельные больницы, амбулатории, так, наверное, корректнее будет говорить. Если, например, Польша, выстроенные для эмигрантов с Востока, то есть, где все врачи, безусловно, разговаривают прекрасно там, на русском, белорусском или украинском, соответственно, проще. И тут все упирается, к сожалению, в финансовые ресурсы. И действительно, это просто имеет финансовый барьер и только. С другой стороны, передать деньги финансовые человеку, который живет в Европе, гораздо проще, чем передать эти деньги жителю моего любимого Брагина. И обратная ситуация. Допустим, даже мы нашли способ дать там, эквивалентную сумму жителю города Брагина. Где ему найти врача нужной специальности? Ему нужно ехать, условно говоря, в Гомель. И дальше еще начнется моменты, что приписка, вы должны обслуживаться там-то и там-то. То есть есть еще другие барьеры. Проект, который будет направлен на эмигрантов, он, в принципе, тоже в процессе разработки, он будет работать чуть по другим, по схожим, скажем так, лекалам, но мы специально их разводим, потому что тут немножко разные юридические моменты. То есть мы можем в Европе оказывать, ну, врач, который полностью легальный, полноценную медицинскую консультацию с официальной выдачей бумаги, что идете в аптеку, покупаете вот это и прочее. В Беларуси у нас очень урезанный функционал, потому что выдать официальную бумагу белорусу, что он обратился, что-то, что имеет такую вот, даже презентацию на радиорация, это, по сути, подарить ему табличку с надписью «Арестуйте ко мне, пожалуйста, так суточки на 15», просто потому что вот, потому что. То есть это работа чуть другого профиля, очень сильно другого. Она работает, ну, извините за такую грубость, немножко через подполье. Поэтому эти проекты мы не смешиваем, их поэтому мы и разводим, потому что для эмигранта у нас более развязанные руки, и там легче решить вопросы. Условно говоря, у мигранту, если там можно посмотреть даже сборы на Байсол, которые периодически появляются именно с медицинской формальностью, собрать проще. А представьте, представьте, возможен ли сбор такой на Байсол для того, кто живет в Беларуси. Вот что ему делать? Уничтожено практически все НГО. Да, еще остались организации, которые этим занимаются, но то, что было там до 20-го, оно просто уничтожено. Поэтому у жителя крупного города чуть полегче доступ. В конце концов, он может пойти к другому врачу. Там, в тот же Ладе, в тот же Комедсервис. А куда пойдет житель Брагина? В лучшем случае, там, километров 100 доехать до Гомеля. Это тоже не так легко организовать. Поэтому мы и делаем этот фокус на тех людей, у которых есть проблемы с доступом к медицинской помощи.
2: Станислав, у тебя есть некие, может, личбы, или это просто вот некие наши отчувания, что этот человек у Брагине, и он потребует этой медицинской допомоги? Ну, пробачьте, вот Брагин, где так у нас уже увязался в размову.
3: Брагин уже объяснял, почему этот город стал моим любимым, именно за ту историю с врачом-интерном, который там самостоятельно работал. Нам трудно сказать, в принципе, какая есть потребность, потому что провести свободное анкетирование, ну, это, мягко скажем, невозможно. Мы можем опираться только на опыт тех инициатив, которые уже были. И тут мы вспоминаем опыт инициативы «Е-здоровье», которая появилась в 2021 году. Команда, которая ее делала, она исходила из того, что ей в стране ковид, и очень-очень сильно будет нужна помощь людям с ковидом. Но по факту, когда этот анализ был проведен, вопросы ковидные заняли процентов 5. Есть нюанс в том, что в том проекте не было такого анкетирования, заряда, а где вы живете, потому что на том не стоял этот вопрос. Соответственно, трудно сказать, сколько из них было там из Минска, сколько из Брагина, сколько из Воложина, сколько из Гомеля. Просто по ощущениям, назовем это так, по анализу белорусской прессы, будь она не лада, пропагандистка районная, можно просто сделать очень простые выводы, когда в некоторых городах, можно вспомнить город Калинковичи, который рядом с Мозырем, где прокуратура вынесла то ли Следственный комитет, то ли КГК, честно не вспомню, какая из этих прекрасных организаций в кавычках, дала нагоняй врачам, что 3 года не было онколога, и его работу выполняли другие врачи, типа, вот такие они нехорошие. Мы говорим про страну, в которой принят закон, позволяющий поменять специализацию за месяц. То есть ты сегодня терапевт, завтра приказ главного врача, ты эндокринолог, а через 5 месяцев ты поедешь на курсы длиной в месяц, чтобы тебя научили, как быть эндокринологом за месяц. При всем желании, насколько бы не был талантлив этот врач, который так пройдет через такое, он не сможет адекватно помогать своим пациентам, как бы он ни старался, это просто физически невозможно. Поэтому мы и делаем этот проект, направленным на внутрь Беларуси. Насколько это востребовано? Я думаю, к сожалению, что очень сильно востребовано. Понятно, что будет лимитирующий фактор скорее в виде страха. Все прекрасно понимают, в какой стране люди живут и что бывает за любое публичное недовольство, проявление его или пользование сторонней помощью. Но, к сожалению, я думаю, если бы просто снять все риски страха, того, что смело приходить ни сюда-то не будет, то я думаю, проект бы просто сразу бы захлебнулся в заявках. На самом деле так. То есть ситуация на районах, она очень грустная. Можно почитать просто публикации в СМИ, когда молодые врачи пишут про свои реалии, когда в прошлом, по-моему, году девушка говорит, что я не готова ехать смотреть, то есть я не просто, я не готова, я еще не могу работать, а я буду работать одна. Ну, едь отработай. А про пациентов, ну что, никто не думает. Поэтому, к сожалению, такой сервис нужен. Если не делать, ну, по-хорошему, должна быть реформа, что врач не должен ехать на специальную работу в течение там, первого года после дипломной подготовки, как это во всем мире сделано. Но в текущих реалиях я очень надеюсь, что получится сделать еще и проект для молодых врачей, у которых будет возможность получить консультацию у опытных коллег, опять-таки, которые безопасны за рубежом, а-ля консилиум, когда ты не знаешь, что делать с пациентом, и ты хочешь помочь, хочешь развивать, но тебе не хватает просто своих знаний. И ты можешь с кем-то посоветоваться, а ты один работаешь в амбулатории, и у тебя не с кем посоветоваться. Но это такая отдельная проблемка.
0: Гость рации.
1: А над вирашением этой проблемы разважаюсь в представительстве по социальной политике Объединенного переходного кабинета. И про это рассказал нам наместник представительства по справах охраны и здоровья Станислав Соловей. Что тычется так званой районки, тут консультация будет анонимной и проходить в чате або праз видеосувязь.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Украина-российская война. Беспилотники атаковали Екатеринбург. Что изменится у белорусских школах с 1 вересня? Наибуйнейшую в свете популяция зубров живе у Польши.
2: У студии с новинами стать доверка.
3: 1650 день войны. Свердловскую в области России атаковали беспилотники. В регионе обвестили режим небеспеки от дронов, а местовый аэропорт Кольцово часово закрыли. У Шкаловском районе Екатеринбурга после выбухов почался пожар. Повод для поведомления у мониторинговых телеграм-каналов, дроны и их обломки поцелили у шматповерховые жилые дома, а так само у логистичный хаб Wildberries. Там провели эвакуацию персоналу. Губернатор Денис Паслер поведомил, что ахвяраў няма, информация про потерпелых удакладняется, на месяцах узгарання працуюць экстренные службы. У школах Беларуси меняют правила харчавання. С 1 вересня будет один формат одноразового харчавання. Для первой измены это другий сняданок, для другой – подвечерок. У обоих выпадках ежа для школьников будет складаться с салаты, горячей стравы и напою. Цены вызначают на мясцовом узровне. У Менску харчавання залежно от узросту школьника обыдется от 2 рублёв 41 копейки для першаклясника до 2 рублёв 85 копеек для вучня 11 класса. Обед у группе под ужинного дня будет каштовать дорожей 3 рублей 45 копеек. Змены закрануть и школьные программы. Для 10-х классов в межах предмету до призывная медичная подрыхтовка уводить раздел «Тактичная медицина», а у другим полгодзе хлопчики освоить основы керования дронами, пишет «Свобода». Больше за 300 школ почнуть працевать в автоматизованной системе электронная школа, там уведут электронные журналы и дённики. Так само с нового научального года у школах аховники отрымают право робить догляд речев учнев без законных представников дитяти. Достатково будет присутности педагога. Милицейская статистика. Каля 200 поведомлений про звонки телефонных махляров поступило в милицию за минулые сутки. Поводле пресс-службы Министерства внутренних справ зарегистрировано 10 злочинств, здейсненных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Забликованная махчимость платежов на адрес 13 замежных платежных реквизитов, которые используются зломысниками. Припиненные расходные операции по 51 рахунку. Здрамано двое курьеров, которые працевали в интересах аферистов. Проведенный выданием позерк анализ сводок МУС показал, что с 18 жнивня в милицию поступило больше за 4400 поведомлений про звонки телефонных махляров, затримано 19 курьеров. При этом ведомство не поведомляет, какие санкции уживаются в дочинении до курьеров. Кроме того, МУС не завсёды информует про вынятые у их гроши. Найбуйнейшая в свете популяция зубров живе у Польши, амаль 3300. Это прикладно чверть сусветной популяции, информует белорусская служба Польского рада. Усяго 100 годов тому эта живела была на меже изникнення, дякуючи навуковцам вид был отроджены. У 1952-м первые зубры были выпущены назад у Беловежскую пущу, сегодня тут живе найбуйнейшая у Польши популяция, каля 1200. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. У другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчыма і навальніцы. Тэмпература паветра ад 24 до 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 31 жніўня. Бачце, не верылі, а дажылі. Добрага дня, добрага настрою, як завжды, зычыць усім беларуская радыё рацыя. Пры мікрафоне Алесь Дубавец. Запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут The Killers, Без назвы, Брайан Адамс, Унескладовая ды іншыя. Не ў забаве сустракай Маяна Мордане, як завжды, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, чаму не варта пачынаць раніцу са смартфона. Наступствы могуць кагосьці нават і здзівіць.
0: Радыё Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Прикрывается дурдом алюминиевым щитом, потому что на щите ощущения не те.
2: Вертолетик прилетел, расстрелять всех хотел.

Белорусское радио «Рация», 98,1 FM «Белосток-Городня», 99,2 FM «Берасте» «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Приветствую всем, кто может только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут, на белорусско-польском помежже, изменливая хмарность. У другой половины дня и у вечера местами короткочасовые дожди, а махчимы и навальницы. Максимальная температура по ветра 24-26, местами по берастейшине до 28 тепла. Ветер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Атмасферны ціск у межах нормы.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка «Радио «Рация».
2: Вітаем са старажытнага мястэчка Куранец. Як сведчаць навукоўцы, людзі на гэтай тэрыторыі пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту. Тут знойдзены археалагічны помнік з 4 і 2 тысячагоддзя да нашай эры. У Куранцы засталося шмат помнікаў даўняй і той больш сучаснай гісторыі. Тут на старых магілках захавалася 18 магілак паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Тут таксама пахаваныя польскія жаўнеры, якія загінулі ў час савецка-польскай вайны. У Куранцы таксама знаходзіцца таємнічы валун, пра якія мясцовыя людзі складаюць розныя легенды.
3: Пра камень? Ну, просто лежит вон сраді поля камень.
2: А вы кажаце, што ён самы вялікі ў Беларусі?
3: Да. Вон лежит сраді поля. Комсіт камень.
2: І заўсёды там нажаў?
3: Да. Адкуда паявіўся?
4: Практически. Вот как наша остановка.
5: И вот она, его и рвали, приезжали, ну, взрывали.
4: Рвали, и снимали, и не вырвали. Угу. Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может, километр два отсюда вон.
4: Посеред поля.
6: Вот это еврейское. Вот где ганки с улицы, ну, они уже много где поразбирали, все...
2: Так,
6: все жидовские.
2: Еще по еврейской хате, так?
6: Ну, это государство потом дало, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туда, спалили их там. Там потом, как поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса, по левую сторону. Там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол... Расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну там ни памятника, ничего нема. Так. После войны, что баба Уляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. А теперь уже не приезжают. Так же каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая, знаешь, что такое рыжая?
2: Да.
6: Золото. Тут фу, земле живое. Можно пол Минска построить за это золото. Люди находят так, ну, еще много золотишка у земли ляжет.
2: А вы не шукаете?
1: Уздовж поделенной Беларуси. Уля Шуб с Дейгана Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
6: Там ранее, Наполеон же тут через нашу вёску проходил, там за этим Комсин-каменом туда, там Наполеон стоял. Тады после этого Наполеона там склады еврейские были. Там еще фундаменты, я еще помню, малый был, фундаменты небольшенькие. Так там тоже это, с России приезжали, они там все через это самое. А Сергей Боровой, у колхоза он работает, там орал и вырыл вот такие вот слиток вот такие, вот, типа печати такой. Ну что, гэтых, не жидовская, а Наполеона.
2: Мае гэта? Чи передаў для музея?
6: Где? Продаў где-то, сыну машину купил. Ну, продаў, неплохо продаў. За большие гроши.
7: Добрый день.
8: Местечко до войны было, жили только поляки, евреи в основном. Белорусов было очень мало.
9: Торговля была больше, вот. Больше. Тут...
8: У нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
9: Стали все белорусы. Они поляки, но уже... все они белорусы.
8: И у нас вот тротуары, я вот тротуар у нас по улице, 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко, вот тротуары были, красивые здания были, духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот, такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все приходит в упадок. Вот. Тут были больницы. Было 3 больницы у нас в Куренце. Пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на родине Бранислава Тарашкевича. Запрошаем на черговую передачу уже завтра.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор, але было оно так само причиной междержавных спречек, провоковало национальные конфликты, мяжа Рыжского договору. Яе шляхам вандруюць наши корреспондентки Уля Шубзда и Ганна Шаренда. Передачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайте на хвалях Беларускага радыё РАЦЭ.

Война в Украине. Те магчимый повторный наступ России с территории Беларуси. Проблема политвязня у Кали. Новое вызволение. У Бельску под Ляским прошел фестиваль Барненфилд. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Стась Дадерка.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: У 6 областях Украины после обстрела няма электричности. Больше про ситуацию в Украине и на украинско-российском фронте скажет Анжелика Ляльковская в ближайшем выпуску новин на белорусском радио «Рация». Уже про 5 хвилин. Минавито 5 хвилин застается до 16 години.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У 6 областях Украины нема электричности после обстрелов. Жыхара Мінска обвинователи отмовление геноциду белорусского народа. Гародня рыхтуется отзначить День города.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: У 6 украинских областях нема электричности после российских обстрелов. Российские войски у ночь на 31

0: Мэри Бэнд, а на беларускім радыё Рація яшчэ адзін госць. Гэта вядомы бубнач акцыі пратэсту 2020 года Алексей Санчук, які 6 год правёў у зняволенні, з чаго 9 месяцаў праседзеў у ШИЗА і ПКТ. Выйшаў без здароўя і зразумеў, што ў Беларусі не ацалее. Таму з невялікім заплечнікам апынуўся за мяжой, і таму яму патрэбная дапамога. А пра тое, што прыйшлося яму перажыць за кратамі, Алексей Санчук расказвае Аліне Андрэевіч.
1: Госць рацыі.
2: Алексей, у якой калоніі вы сядзелі?
3: ІК-17, Шкловская калонія.
2: И кольки вы там отбыли?
3: С 3 сентября 2021 года, вот по 6 июля 2026 года. Ну, это получается порядка 5 лет только в колонии.
2: Вам не пропоновали там писать помилование?
3: Да, да. Предлагали несколько раз написать на помилование, признать свою вину. Первый раз, когда я писал, это был 24-й год. Очень устал от того, что со мной происходило, и хотел побыстрее к семье попасть. Тогда не получилось, меня все равно не выпустили. Люди уходили, но не все, кто писал, скажем так. Даже не половина, а меньшая часть уходит после написания. И все. После этого мне не предлагали. Приезжали еще раз. Оставалось 20 с лишним дней. До конца срока приехал человек из ГУБОПИКа. Либо это было КГБ, он не представлялся. Но я предполагаю, что это структуры. Ты сказал, что если мы вам предложим написать на помилование, то согласитесь или нет. Представляете, мне сидит там 3 недели осталось. На самом деле, в тех условиях, даже если выйдешь условно на несколько дней раньше, это большое дело.
2: Али вы тогда, коли он пропоновал, не стали писать?
3: Не, не стал, уже бессмысленно писать.
2: За что вас осудили в 21-м годе на такие великий термин?
3: Осудили, скорее, только за участие в воскресных маршах. Я участвовал в составе группы «Требуем разойтись» барабанщиков. Мы выходили по воскресеньям, барабанили вместе со всеми в толпе, поддерживали протестующих. Где-то я примелькался очень, и начали следить за мной. Была прослушка, как я уже потом выяснил, из КГБ слушали меня. Вычислили, а по прослушке узнали, что были лазерные указки у моего друга. Пришли посмотреть к нему на гараж, нашли действительно кучу лазерных указок, пиротехнику. Он все это им отдал, но они записали на видео его показания. Так он говорил, что это как бы на общие деньги куплена пиротехника, лазерный указ. Ну, по крайней мере, там на видео так было понятно. Возможно, не так отвечал, но вывернули именно так. И вот на основании вот этих показаний меня осудили на 5 лет. То есть его пиротехника, там лазерные указки, были трактованы так, что я участвовал в приобретении и в последующем хранении предметов, которые могли бы быть использованы для массовых беспорядков.
2: И штраф да, вам не дали, только термин.
3: Не дали штраф. 161 900 рублей белорусских за то, что я на 5 маршей, они только обнаружили 5 маршей, там на самом деле был каждый марш воскресный мной посещен. За 5 маршей воскресных я якобы совместно с остальными остановил движение транспорта. Вот. И чем принес ущерб Минсктрансу в размере суммарно 161 900 рублей за задержку, за то, что не выехали по маршрутам, не завезли людей, простаивали. Недополученная прибыль была оценена именно такая. В солидарном порядке я выплачивал эти средства потом в колонии. Мои родители платили, жена платила.
2: Те, это на всех?
3: На всех, да. То есть мы там какую-то сумму, около 5 тысяч, положили туда на лицевой счет Минстранс. И все остальные, оно как бы суммировалось. Вот, и погасили. Где-то в 24-м году последние платежи уже были совершены. 4 года гасился иск Минстранс.
2: Напевно, было так, как и у СИМ, вельми тяжко там. Часто карали вас у колонии?
3: 29 нарушений у меня было действующих, 32 всего. 9 месяцев ШИЗО ПКТ, 2 по 2 месяца и дополнительно еще по 15 суток продления ШИЗО. Это вот 5 месяцев, все остальное я добрал 10-15 суток. Ну, иногда ребята шутили, короче, что я в отряде меньше нахожусь, чем в ШИЗО. Где-то раз в месяц я стабильно туда ездил.
2: И за что?
3: Да, в основном за слухи. Слухи, либо вот указка сверху приходила, либо там письма, либо какая-то активность на воле была. Вот. Ну, в основном, короче, это могли сами осужденные. Ну, кто-то завидует, кому-то что-то не понравилось, понимаете? Распространяются слухи, доходят они до администрации, либо не проверяют, либо просто появляются ко мне вопросы, вызывают к себе. И там вот, если это частенько происходит, то фамилия, она уже как постоянно на слуху у сотрудников. Они еще там сами между собой обсуждают, да. И вот опять Санчук пришел, да. Ну все, его надо, значит, наказать. Если что-то произошло, все, значит, Санчук виноват, понимаете? Вот так они уже рассуждают. Неважно, кто там что сказал, все. Если... И сотрудники сами же говорят. Последний раз мне наказание говорили, еще раз твоя фамилия где-нибудь прозвучит, пинай на себя, будешь освобождаться либо из тюрьмы, либо на ПКТ будешь сидеть.
2: Как вы вытримали вот эти жахливые умовы?
3: Самое тяжелое, я сейчас вспоминал сегодня, это проводить дни без сна. С холодом еще можно как-то смириться, но когда не спишь, а это оно же все взаимосвязано, тебе холодно, ты не можешь уснуть, из-за недосыпа организм не справляется, энергия уходит только на обогрев самого организма, стресс, из-за этого всего вес теряешь, из-за того, что потерял вес, еще более холодно становится. То есть спустя месяц пребывания там можно скинуть 10 килограмм. Я до посадки весил 92, вышел из ПКТ порядка 60 килограмм. Скелет, в общем, вышел оттуда. Раз в неделю проводится в ШИЗО осмотр полностью камеры с выводом осужденного в зону досмотра. Полностью раздеваюсь, и вот через буквально месяц-полтора они так смотрят на меня. А что у тебя такой живот вогнутый, да, что ты не доедаешь, холодно тебе. Смешно им там было. Ну и кормежка там, она не такая, как в столовой для обычных осужденных. Как придется. Иногда вот положат, исходя из того, что вот они приносят два бидона с той же картошкой, например, с котлетами. Если там мало человек сидит на ШИЗО в этот момент, ну, они распределяют там условно на 5 камер. А если там 25, то это те же самые два бидона с картошкой делятся уже на все камеры. И бывало такое, что просто на донышке где-то немножко картошки там намазано, либо кашки с утра, кусок хлеба с половинкой стакана чая. Вот это весь завтрак. А до обеда там еще 6 часов.
2: Котовальня натуральная.
3: Там окно не закрывается, сквозняк постоянно.
2: Моцно по здоровью это дало себе знать?
3: Моцно. На нервной почве руки начали трястись, такой тремор. Варикоз развился. Сейчас нужно будет оперировать. Октябрь мне сказали после обследования. Новообразования появились. Нужно будет удалять на коленном суставе. Венозные проблемы – это практически у всех колоний. Если в ШИЗО, то это ты сидишь постоянно, либо на ногах ходишь. Если это в условиях колонии, ты практически постоянно на ногах. Либо куда-то идешь на режимное мероприятие, либо стоять на проверках по полчаса два раза в день. Из-за вот этого всего как бы варикоз развивается, и геморрой, и варикоз, это оно все взаимосвязано. Частенько люди ездят, оперируются в условиях колонии на республиканскую больницу, участки вен закрывают, там полипы в желчном пузыре. Искривление перегородки носовой. Это, видимо, когда меня задерживали, избивали же, повредили носовую перегородку. Грудь у меня долго болела, грудная клетка, они меня повредили. 3 месяца я не мог вздохнуть полной грудью, потому что болела грудная клетка. Здоровьем надо будет заняться.
2: Слухаю людей, как мне рассказывают, ну, так это натуральные советские гулаги, белорусские тюрьмы, або нацистские концлагеры.
3: Зубами тоже очень... У многих там проблемы, они сыпятся из-за того, что кормят только углеводные пищи, там мало витаминов. Еды, в принципе, мало, если это будет политически заключенное с 10-м профучетом, ему закрыт доступ на пополнение счета, он ничего не сможет купить в магазине, в котором и так, честно скажем, не так и много перечня товаров. Но даже это будет ему недоступно, и передачи недоступны. По слуху у меня тоже проблемы начались, я стал хуже слышать на одно ухо, и ничего не смогли с этим сделать. Ну, толком не помогали просто в колонии, хотя я обращался неоднократно. Это наплевательское отношение на здоровье осужденных. Специально сажают в СИЗО, чтобы это здоровье еще и больше усугубилось, все проблемы. Там, если есть какие-то нарушения, как-то человек не так себя ведет, как должен, по их мнениям, в СИЗО надо посадить. Если у него какие-то свои убеждения личные, и они отличаются от убеждений администрации, ему, значит, надо посидеть, подумать в СИЗО. У меня было такое еще, когда я сидел в ПКТ, что-то в районе полугода водили на прогулку, а сзади собака за мной идет, и она не в наморднике, ее просто держат, но она очень рядом. И вот в один из моментов не удержал сотрудник, который вел собаку, она набросилась на меня и укусила за локоть. Как-то успела только кусок одежды оторвать от локтя. Я вот почувствовал, что вот челюсти где-то рядом лязгнули, и кусок одежды оторвался. После этого они перестали собак водить. Как это можно расценить? Зачем вести собаку сзади, если там ведут 4 сотрудника, я в полусогнутом положении, глаза у меня закрыты специальной повязкой, идти там буквально 10 метров от силы по коридору, прямо и свернуть 2 раза налево в прогулочный дворик. Зачем эта собака? Это вот именно средство унижения и запугивания осужденных.
2: А вы имели некие контакты с семьей, дозволяли вам?
3: В самом начале у меня получилось даже сходить на длительное свидание несколько раз. Потом это запретили. Запретили краткие свидания, письма все цензурировались. Получал только от семьи письма, и то не все. Большая часть писем, особенно от жены, они отбраковывали, составляли документы. Стандартная формулировка содержит запрещенную информацию. И не всегда даже эти документы составлялись. Просто я вот на звонках спрашиваю, а ты когда последний раз письма писал? Она говорит, я тебе 3 за неделю отправила, а мне ничего не дошло. Потом мне приносят через 2 недели эту бумагу, говорят, вот вам одно письмо запрещено было к вручению. Еще 2 где... Мы уже перестали писать друг другу, потому что это бесполезно. Ты пишешь одно, приходит совершенно другая информация, которую не учитывает мое письмо, но это какой-то поломанный телефон. Мне было проще на звонках сразу получить обратную связь.
2: Да, телефоновать все-таки дозволяли.
3: Телефоновать дозволяли, но это не более 10 минут, хотя по закону до 15 минут. Передать можно лишить, краткосрочных длительных свиданий, но вот этого еще нет. Я думаю, недоработка.
2: Скажите, чем вы занимались до 2020 года?
3: Занимался мебелью, проектировал, собирал, устанавливал, монтировал мебель, подключал технику. Ну, это в основном кухни, шкафы, купе, спальня.
2: У вас была своя вытворчесть?
3: Индивидуальный предприниматель ИП «Санчук». 5 лет я проработал последних на себя.
2: Какие ваши планы у Польши?
3: Во-первых, легализоваться, завестись своим уголком, гнездышко для семьи сделать. Вот, обучиться новой специальности, либо продолжать работать по старой мебельной специальности. Дочку отдать в школу. Жене тоже нужно найти работу по специальности. Она у меня продавец, консультант, торговый представитель, HR-менеджер. Много кем работала и в детском саду, и в школе, и в университете работала, и в лагере, и в детском. У нее педагогическое образование, учитель биологии и географии. Я думаю, найдет себя в Польше.
2: Перш усяго, напевно, вам треба здоровье поправить, мне здається.
3: Конечно, это первоочередное.
2: В материальном плане, как я разумею по тих обвестках, что про вас уже есть, вы не забеспечены абсолютно.
3: Абсолютно, полностью, да, потому что и работать официально не могу. Я очень быстро уезжал из Беларуси, у меня там все осталось, я взял с собой только заплечные. Трусы, носки, там какая-то майка, и убежал, и документы. Нету абсолютно ничего, а нужно и медициной заниматься. Ну, всем. Не жить негде, ни за что аренду оплачивать.
2: Вы всю семью выехали?
3: Да, я выехал 9 июля, 6-го освободился, 9-го выехал. До 12-го пробыл в Ереване. С Еревана потом 14-го числа я уже был в Грузии, в Тбилиси. И до конца месяца я был один здесь. А с 1 августа уже семья моя сюда прилетела. И сейчас вот до сих пор мы вместе втроем здесь. Ожидаем получения гуманитарной визы от польского консульства.
2: Мы спадзяемся, что все ж таки люди допомогут вам, як допомагают многим, и будем вас чекать.
0: Гость рации. Нашим гостем був Алексей Санчук, ще недавно політв'язень. Нагадаю, що йому вельми потрібна матеріальна допомога, поскольку прийшлося втікати з Білорусі фактично без нічого. А як допомогти Алексею Санчуку? Інформація є на нашому сайті, на сайті racia.com.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Ініціатива Food for Bell, створена былым палітв'язнем і евангельським проповедником Сергеем Мільянцом, допомагає людям з уразлівим станом бясплатнай прадуктовай і рэчавай паслугай. Але гэтая ініцыятыва знайшлася пад пагрозай спынення. Чаму, гаворыць Сергей Мільянец.
2: Ну вот мы ўжо больш полтора гады, як дапамагаем людзям з прадуктамі, з едой. Спрабуем, каб людзям было трохі лягчэй тут у эміграцыі.
3: Якая ваша была аўдыторыя ў асноўным?
2: Спачатку гэта былі беларусы ў асноўным, тыя асабліва, якія праз турму прайшлі. Потым дабаўляліся сем'і розныя. Спачатку больш беларусы, потым пачалі дабаўляцца украінцы. А зараз ёсць і з Грузіі, і з Малдавіі, і з Кіргістана, і палякі ёсць. Карацей, шмат людзей, ўжо больш за 850 удзельнікаў.
3: Тым не менш, вось у вас здарыліся і непрыемнасці недавно, з-за якіх паўстала нават пагроза спынення вашай ініцыятывы.
2: Так, ёсць людзі, для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і якім непрыемна тое, што мы аказваем дапамогу не толькі беларусам, але і украінцам. Пайшла такая вось размова, гаворка, што беларусы прыярытэт, мы таксама з гэтым згаджаліся, але потым пайшлі такія прыдзіркі, што тое, што мы прапаноўвалі людзям ахвяраваць там па 10 злотых, калі яны прыходзілі атрымоўваць ежу, напальваць і так далей. У нас шмат разыходаў, таму што мы амаль кожны дзень зарганізоўвалі гэтыя мерапрыемствы, каб раздаваць ежу. Карацей, з'явіліся тыя, хто кажуць, што мы зараблялі на гэтым, што гэта быў бізнес такі і што гэта нельга, вось, каб прапаноўваць людзям ахвяраваць нейкія там златоўкі. Пачалі дасылаць у розныя інстанцыі пісьмы, скаргі да маіх партнёраў, якія дапамагалі мне. Карацей, зараз амаль што спынілася праца, таму што партнёры не хочуць канфліктаваць. Яны сутыкнуліся з такой сітуацыяй упершыню, каб вось так настойліва амаль кожны дзень і яшчэ і тэлефануюць, пагрозы нейкія робяць. І гэта вельмі непрыемна, і я іх разумею. І мы зараз думаем, што далей з гэтым рабіць.
3: Можа быць, паясніць людзям, калі шкада 10 злотых за вялікую торбу прадуктаў, няхай сабе з хуткім тэрмінам заканчэння.
2: Так.
3: А гэта інакш быць не можа, калі даром чалавек атрымлівае. І 10 злотых такая вялікая сума, ну то нехай ідуць у краму. Можна так прапанаваць публічна. І тады не думаць, што хтосьці на табе зарабляе.
2: На самой справе, хто не хацеў, ці каго не было магчымасці, мы нікому не адмаўлялі. І калі чалавек кажа, ну, я не хочу, не хочеш, так добра. Мы ні ў кого не патрабавалі, просто прапанавалі. Калі хаціце нас падтрымаць, калі хаціце, каб мы гэтым маглі займацца, таму што, ну, я магу свой час патраціць і ў іншую накірунку, напрыклад, пайці працаваць на сталай працы, а не на падробках, зарабляць нармальныя грошы, каб было чым, напрыклад, аплаціць кватэру ці тое, што патрэбна для маёй сям'і. У мяне вялікая сям'я. Але я ахвяраваў амаль весь свой час, каб займацца вось гэтай справай. І, канешне, было б добра, калі б былі якія спонсары ці донары, але не было такіх. Таму валанцёры прапанавалі вось такую форму падтрымкі, каб можна было аплаціць і выдаткі на машыну, і розныя дробязі, і нават калі мы прыязджалі ў пекарню, яны аддавалі нам, напрыклад, на 2000 злотых сваіх вырабаў хлебных, но 5% трэба было аплаціць. А з 2000 гэта 100 злотых, гэта не шмат, але гэта тоже трэба дзесьці знайсці і палажыць ім на касу. Вось такая сітуацыя.
3: Беларускія пенсіянеры ў жаху ад таго, што ініцыятыва можа спыніцца. І яны лічаць, што гэта хтосьці проста дзейнічае на зло ім, каб гэтых людзей мала забяспечаных аставіць у крытычнай сітуацыі. Гэта спланаваная акцыя, так лічаць беларускія пенсіянеры.
2: У мяне таксама ёсць такая думка і ў маіх валанцёраў, што гэта не проста так, што гэта акцыя, якая магчыма да нават з беларускіх спецслужбаў ідзе, таму што разумею, што такая дзейнасць не падабаецца тым, хто зрабіў невыносныя умовы для жыцця беларусаў у Беларусі. і яны спрабуюць нашкодзіць нам тут у
3: так Польшы. Сама зрабіць невыносными умовы і тут
2: так тое што я бачу гэта сапраўды нейкая такая спланаваная акцыя і у розныя інстанцыі у розныя дзверы грукаюцца і шкодзяць нам і ў розных чатах пішуць дрэннае пра нас псуюць нам рэпутацыю што я магу зрабіць я магу па-першае маліцца каб Господ бараніў нас ад ворагаў ад злых людзей па-другое я магу весці такую асветніцкую справу каб людзі ведалі што мы робім як усё гэта у нас адбываецца каб людзі таксама пачулі тых хто атрымоўвае дапамогу іх меркаванні пачулі па-трэцяе магчыма мы таксама звернемся да праваахоўных органаў Польшы каб яны абаралілі маё добрае імя
3: не звяртайце увагі працуйце далей таму што сапраўды гэта многіх людзей маламаёмасных і тых хто толькі вяртаецца з турмаў гэта паставіць у крытычную сітуацыю
2: я гэта вельмі добра разумею і я бачу як сапраўды карысна тое што мы робім і я чую водгукі ад людзей і гэта вельмі грэе маё сэрца скажам так я спрабую не ў роспач упадаць а неяк перадолець гэты крызіс гэтую шкоду мінімалізаваць і выставіць пасля шторма з'яўляецца вясёлка і сапраўды можа нейкія дзверы іншыя адчыняцца якія былі зачынены зараз а можа і тыя адчыняцца якія зараз зачыніліся
1: Гаварыў Сергей Мельянец, былы палітвязень, евангельскі прапаведнік, які ў Варшаве адчыніў ініцыятыву Food for Bell, якая дапамагае маламаёмасным беларусам. Хаця не толькі беларусам, як мы чулі, а ўсім, хто ў патрэбе, ўсім, хто звернецца па дапамогу. А вось што думаюць пра гэтую пагрозу існаванню гэтай ініцыятывы тыя людзі, якія карыстаюцца з прадуктовай дапамогі ініцыятывы Food for Bell, кажа Ганна Кулева.
4: Лично для меня, нашай большой сям'і, которые 7 детей, трое из них маленькие, совсем родились уже в Польше, трое мальчишек. Сергей и его команда волонтеров сделала очень много. Они нас поддерживали продуктами, поддерживали морально, поддерживали вещами для моих детей. У меня работает один муж, дочка только на подработках, вот так как учится. Дети остальные учатся. Я не могу идти работать, так как с маленькими дома, маленькому мальчику, у нас 5 месяцев только. Без его помощи будет очень тяжело. Сережа с волонтерами – это дар Божий. От чистого сердца хочу, чтобы только у них было все хорошо. И хочется, чтобы они продолжали дальше помогать, потому что очень многим без них будет тяжело, очень многим, семьям многодетным, пенсионерам, инвалидам.
5: Меня зовут Татьяна, я из Витебска, пенсионерка, инвалид. Ой, услышала, что очень большие проблемы у нашей фундации помощи, которую возглавляет Сергей Мельянец, начались. И меня это лично очень пугает, потому что спасибо польскому народу и польскому правительству я здесь получаю пособие, на него и живу. Но 1229, оно практически все уходит на оплату жилья и коммунального. Магазин я не помню, когда ходила. Вот эта помощь, что я получаю регулярно, причем от Сергея, за каких-то 10 злотых, это ни о чем. Это я имею деньги ни о чем, а помощь, которую я получаю, я за счет ее могу жить и выживать. И по сравнению с другой фундацией, например, на Жалиба же, там тоже Октавиан выдает, и спасибо им огромное, но Сергей выдает в таких количествах, в таком разнообразии, и не один раз в неделю, что можно жить неделю и две, и месяц. Тем более, что мы все знаем, что он не получает никаких грантов, никакой помощи, а только за счет того, что мы сами можем ему помочь, бензин оплатить, машины. В общем, если с этой фундации что-то случится, например, я точно окажусь перед выбором, не знаю, ли платить за квартиру, либо есть и жить на улице. В общем, для меня это будет просто трагедия.
6: Меня зовут Людмила, я пенсионерка, живу одна. Очень жаль, что фундация может прекратить свое существование. Многие люди, да и я в том числе, живут благодаря этой помощи. Я работаю по 4 часа. Зарплата, соответственно, маленькая. Большая половина уходит на аренду квартиры. Продукты всегда разнообразные. Сама была свидетелем, что помощь получают не только белорусы, но и украинцы и даже поляки.
7: Эта инициатива под руководством Сергея и с помощью волонтеров оказала моей семье колоссальную поддержку и помощь. Благодаря этим отзывчивым, бескорыстным людям мы выживаем здесь, в Польше. Имея ребенка-инвалида с тяжелейшей инвалидностью и не имея полноценной возможности работать, моя семья оказалась на грани нищеты. И только эта инициатива помогла нам остаться на плаву. Только Сергей не отказал нам в помощи и не посмотрел на национальную принадлежность. Мы из России. Я благодарна безмерно за адекватные отношения, за продовольственную помощь, за человеческую поддержку.
8: Наталья из Беларуси. Когда я только-только приехала и подалась на защиту, ни работы, ни пособия, жилье тоже я не могла оплатить, спасибо, приютили меня. Поэтому та поддержка с продуктами была просто, но неоценима. Сейчас, конечно, мне полегче, имею разрешение на работу, могу подрабатывать, но все равно не всегда есть работа. Только пособие плюс маленькие подработочки, этого хватает оплатить на комнату. А ведь надо еще что-то кушать, покупать лекарства, надо одеваться. В такие моменты помощь в фундации неоценима. Даже легче жить, когда знаешь, что если вдруг у тебя какое-то трудное время настало, и ты не сможешь купить продукты в магазин, то есть фундация, которая тебя поддержит. И это дает возможность не отчаиваться, не опускать руки. Ведь таких людей, как я, много, и появляются все новые и новые. Очень жаль, что есть люди, которые не понимают, насколько важна какая инициатива, и ставят палки в колеса.
9: Бывало так, что по дороге завозил на своем личном транспорте продукты пожилым людям и мамочкам с детьми, тем, которым не могли приехать. За год людей стало больше. Просьб помочь привезти продукты тоже стало больше. Затраты времени на топливо, на транспорт увеличились. Понятно, это у меня. А что уже говорить про волонтеров и о Сергее, там еще больше. Еще интересную штуку заметил, что люди, которые из одного района объединялись, как мы в ковид в 2020 году, проявляли солидарность, взаимопомощь.
10: Я приехал в Польшу из Беларуси. Знакомые сразу помогли мне записаться на эту гуманитарную христианскую помощь Октавиана и Сергея. Я им благодарен за это. Больше года я получаю продукты. И сам иногда помогаю на раздаче. Такая помощь – хорошее подспорье для семейного бюджета.
1: Про ситуацию инициативы Food for Bell с организаторами этой инициативы, или так само и с теми людьми, которые отримливают от ее допомогу, размовляла наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: Вот, ну, в общем, ну, чуть-чуть получше станет, чем было.
1: С нами сегодня у дискуссии брали удел представница коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасья Костюгова. Дякую, Настасья. И спикер координационной рады, наместник керовника Народного антикризисного управления Артем Брухан. Дякую, Артем. Дякую. Дякую всем вам, кто были с нами. До встречи. Живе Беларусь.
0: Живе.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Киев и область могут отримать статус прифронтовых территорий. Белорусы смогут подавать документы на шведские визы. У Беларуси знову дорожает паливо.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Киев и Киевская область могут отримать статус прифронтовых территорий уже в вересне. Про это заявил депутат Верховной Рады Владислав Горбаненко. Поводле его слов, урад каля двух тыдню працює над отповедной постановой после початку массированных ударов по складах с харчаванием. Так само разглядаются додатковые льготы для бизнеса, у тем лику поширение махчимостей для бронирования работников. На фоне этого в Украине знову обмерковывают ризику новой спробы российского наступа на Киев. Питание махчимости такого сценару обмерковывают украинские войскоўцы и представники улады. Однако на сегодня нема подтверждения, что новый наступ на столицу уже рыхтуется. Италия и Испания протягнули часовый помежный контроль еще на 15 дзён. Обмежаванный термин деяния, яких повинен был скончиться 1 вересня, будут дзейнічаць до середины вересня. Италия заховывает проверки на поветренных и морских межах с Испанией. Улады тлумачить это захованием рызыкаў для громадского парадку и внутренней безпеки, а так само необходимостью контролировать миграционные потоки. Помежный контроль увели 1 жнивня после резкого росту нелегальной миграции, у приватности после массового проникнения мигрантов у испанский анклав Сеута на полночи Африки. Итальянские улады подкресливают, что мера мает часовый характер и отповедает правилам шенгенской зоны. Громадяне Беларуси теперь могут подавать заявы на короткотерминовые шведские шенгенские визы про посольство Венгрии у Минску. Говорка идет про визы категории С, которые позволяют находиться у шенгенской зоне до 90 дней на протягу 108-дённого периода. А вот для отримания шведской визы категории Д по-ранейшему треба звертаться в амбасаду Швеции у Москве. Там же проводят сумовье и берут биометричные данные. С 2 вересня автомобильное паливо у Беларуси подорожает на 1 копейку. Это черговое подвышение коштов за последние месяцы. При этом Белнафтахим знову не потлумачил ягонных причинов. Попереднее повышение отбылося 8 липня. Тогда все виды автомобильного палива так само подорожали на 1 копейку. У костёле святого Александра у Варшаве прошел черговый урок родной мовы. Он был присвячены життю и творчеству Максима Богдановича. Спикер урока ксёнц Вячеслав Барок и выкладчица Галина Позняк захопили залу. Равнодушных на уроке не было, говорит Галина Позняк.
4: Вельми глубоко его разумею и люблю. Люблю, шаную, бо это наш один из самых великих. Вельми важно таких людей, як Максим Богданович, не только ведать, а постоянно обновлять у своей души, у своей памяти. Бо коли мы читаем Богдановича, мы возвышаем свой дух.
3: Люди были у захоплення от почутой информации про Максима Богдановича. Читалися по-мастацку его верши людьми з зали, говорит Тетяна Малашчанка.
5: Вельми натхняє поэзия Богдановича, потому что саправды вельми короткий век, але такі плюны покинул нам наш Максим.
6: Матвей приходит сюди, это саправды приносит великую асалоту, и вот за что-то просто приятно споткаться с добрыми людьми с Беларуси.
3: Моцно живили урок написанні жадаючымі беларускіх слоў на дошцы, звязаных з цікавымі падзеямі. Скончылі сустрэчу агульным спевам на словы Богдановича.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радио Рация.
2: Вітаем са старажытнага мястэчка Куранец. Як сведчаць навукоўцы, людзі на гэтай тэрыторыі пасяліліся вельмі даўно, яшчэ ў часы неаліту. Тут знойдзены археалагічны помнік з 4 і 2 тысячагоддзя да нашай эры. У Куранцы засталося шмат помнікаў даўняй і той больш сучаснай гісторыі. Тут на старых могілках захавалася 18 магілак паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. Тут таксама пахаваныя польскія жаўнеры, якія загінулі ў час савецка-польскай вайны. У Куранцы таксама знаходзіцца таємнічы валун, пра якія мясцовыя людзі складаюць розныя легенды.
3: Пра камень? Ну, просто лежит вон среди поля камень.
2: А вы говорите, что комсен. Он самый великий в Беларуси?
3: Да. Вон лежит среди поля. Комсен камень.
2: И завсёды там нажал?
3: Да. Откуда появился?
4: Практически. Вот как наша остановка.
5: И вот она. Его и рвали.
3: Приезжали, ну, взрывали.
4: Рвали, и снимали, и... не вырвали. Угу. Это святое.
3: Лежит вон, отсюда может. Километр два отсюда вон.
4: Посеред поля.
6: Вот это еврейское. Вот где ганки с улицы. Ну, они уже много где поразбирали. Все жидовские.
2: Еще по-еврейской хате, так?
6: Ну, это государство потом дало, ну, мамки дали. У войну жидов тут всех согнали туда, спалили их там. Там потом, как поворот на Клыни, указатель на Клыни, не доезжая леса, по левую сторону. Там тоже яма была большая, там тоже много жидов. Ну, мол, расстреляли и бульдозерами зарыли. Ну, там ни памятника, ничего нема. Так, после войны... Что баба Уляна, моя бабка, говорила, там раскопки вели. Мы с Израиля приезжали. А тут каждый год с Израиля приезжали. А теперь уже не приезжают. Так же каждый год приезжали с Израиля сюда. Рыжая, знаешь, что такое рыжая?
2: Да.
6: Золото. Тут фу, земле живое. Можно пол Минска построить за это золото. Ну, люди находят так, ну... Еще много золотишков у земли ляжет.
2: А вы не шукаете?
1: Уздоўж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
6: Там ранее Наполеон же тут через нашу вёску проходил. Там за этим Комсен-каменом туда, там Наполеон стоял. Тогда после этого Наполеона там склады еврейские были. Там еще фундаменты, я еще помню, малый был, фундаменты небольшенькие. Так там тоже это, с России приезжали, они там все через это самое. А Сергей Боровой, у колхоза он работает, там орал и вырыл вот такие вот слиток вот такие, вот, типа печати такой. Ну что, гэтых, не жидовская, а Наполеона.
2: Мае гэта? Чи передал для музея?
6: Где? Продал где-то, сыну машину купил. Ну, продал, неплохо продал. За большие гроши.
7: Добрый день. А мы до вас.
8: До вас приходите. Заходите.
9: Местечко до войны было, жили только поляки и евреи в основном. Белорусов было очень мало.
8: Торговля была больше, вот. Больше. Тут...
9: О, у нас соседи все были поляки. Мы дружили с ними.
8: Стали все белорусы. Они поляки, но уже... все они белорусы.
9: И у нас вот тротуары, я вот тротуар у нас по улице, 1939 год. То есть, когда тут была Польша, то поляки, культурное такое было местечко, вот тротуары были, красивые здания были. Духовой оркестр был даже до войны здесь. Вот, такое было местечко видное. Но теперь просто деревня никакая. Все при приходит в упадок. Вот. Тут были больницы, было 3 больницы у нас в Куренце, пекарня, там лесозавод, лесхоз. Были предприятия, люди работали. А теперь ничего не осталось.
2: Это была вёсочка Куранец, а мы уже завтра побываем на родине Бранислава Тарашкевича. Запрошаем на черговую передачу уже завтра.
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор, але было оно так само причиной междержавных спрэчек, провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхам вандруюць нашыя корэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё Рацэ.
0: Радыё Рацэ. Тут жыве Беларусь.

нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисусу!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.com.

стресни. Песни Калина можно, а хочется, ну хоть стресни. Гэта песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на неба, шукаю просені. Песня на кшталт шаўчуковай восені. Гляджу на